0: Есть мир 3, протяжка. Так, 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Greatest hits. Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Just scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just a